0: This is KR1 World Radio. Even in Russia.
1: Вы слушаете легендарной героической удивительной радиостанции, даже ГМ Путин. По-прежнему можно взять пример. Это Кинемер Радио.